0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Destination. Destination.
2: Объясняет стендап-комик Стив Форман. Лондон, Великобритания.
3: Destination. Вот этот прекрасный момент, который случается все чаще и чаще с возрастом, это когда ты идешь, например, с одной комнаты в другую комнату, но когда уже пришел в вторую комнату, не помнишь, зачем туда пошел. Вот не помнишь и все. И вот стоишь как столб какие-то секунды и поворачиваешься, идешь обратно.

Не упусти вкус лета с новым радио и мороженым Филин. Каждый будний день в 13.20 присылай пароль «Фрештайм» и свое имя в Вайбер или Телеграм нового. Правильно отвечай на вопросы ведущего и забирай 20 пачек мороженого «Филин» для всей компании. Подробнее новоерадио.бай. 18+. Твое утро звучит по-новому.

0: Доброе утро, я Юлия Терехова и расскажу о погоде на эту субботу. По данным Белгидромета, сегодня в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте днем ожидается плюс 21, в Витебске 22 тепла, в Гомеле и Могилеве 23, в Гродно 20 с плюсом. В Минске сегодня дождь и до плюс 20. К этому часу все, я Юлия Терехова, отличных выходных. Партнер прогноза погоды – фармацевтическое предприятие «Белмедпрепараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической мышечной суставной боли.
3: You're listening to the Uncanny Valley. I'm this month's guest, Tom Call. I'm going to be playing you some vinyl from my collection of traditional Irish music, both old and new. I hope you enjoy it. Berbua agus Banacht.

не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя терял.

0: никогда не забуду.
1: Дорожное радио.
2: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

0: специализированные вилки для хлеба, маринадов, мороженого и рыбы. В Россию вилка попала в 1606 году с Мариной Мнишек. Она использовала ее на пиру в Кремле, чем возмутила бояр и духовенство. При Алексее Михайловиче вилки подавали знатным гостям, а массово они вошли в обиход при Петре I. В XIX веке начался выпуск стальных вилок. Благодаря дешевой стали прибор стал доступен всем и распространился повсеместно. Вскоре споры о необходимости вилки сменились обсуждениями правил ее использования.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Первые торты были плотными лепешками, которые подслащивали медом с орехами, сыром или сухофруктами. Археологи обнаружили свидетельства их приготовления в Месопотамии более 4000 лет назад. А древнеримский писатель Катон Старший описывал торты, завернутые в листья. Их подавали на свадьбах и обрядах плодородия. В древности торт имел сакральный смысл. Греки преподносили богам медовые лепешки, иногда украшая их свечами. Например, Артемиде дарили амфифон – круглый чизкейк с горящими свечами, которые символизировали лунное сияние. Римляне выпекали для домашних богов либум – пирог из сыра, муки и яиц. Так торт стал символом благодарности, плодородия и круговорота жизни. Традиция отмечать дни рождения развивалась постепенно. Римляне первыми устраивали пиры в честь мужчин, а женские дни рождения начали праздновать лишь в Средневековье. В Германии XVIII века сформировался прообраз современного ритуала. Детские праздники Kinderfest сопровождались подачей сладкого торта со свечами по одной на каждый год плюс одна про запас. Ребенок задувал их вечером, загадывая желание. Считалось, что дым уносит мечты к небесам. Долгое время торт оставался роскошью. Сахар, мука высшего сорта и сливочное масло стоили дорого. В Америке XIX века даже предлагали заменять его недорогим яблочным пудингом. Но промышленная революция изменила ситуацию. Ингредиенты подешевели, кулинарные книги дали домохозяйкам рецепты, и торт превратился в центр семейного торжества. Аудио сторис.